0: ترکیه.
1: هنا إذاعة صوت تركيا.
2: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Qui è la radio la voce della Turchia.
6: Esta es la voz de Turquía.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
8: Юфлет Зъри и Турция.
9: Чели ши Туарчи Чешен, Банко Дентай.
10: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
11: Да, да, Турция Гаг, Радио, да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
14: Овода, Турция Уни, Радио Са.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
18: Гитлеяр Тюркияның Пети Радиосы.
8: Е Садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза Радиосы.
4: Эдо Ифонитис Тюркия.
3: Овди Радио Глаз Тюркия.
4: Гидарреди Амурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
15: It Turkiye hangi radio ya?
3: Oldu Radio Glas Turkiye.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
3: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
5: Эдо ифонетис Тюркия.
0: Олди радио глас Тюркия.
6: Гидар реди аммурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya. Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу. В операторской мне помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики, связанные добром и калейдоскопом.

И вначале коротко о событиях дня. Председатель комиссии по национальной обороне Великого национального собрания Тюркии Хулуси Акар встретился с американскими официальными лицами в Вашингтоне. Акар заявил, что встречи с высокопоставленными представителями Конгресса США прошли в позитивной и конструктивной атмосфере. В результате удара украинского беспилотника по логистическому центру на западе России погибли 7 человек, 24 получили ранения, говорится в заявлении губернатора региона, опубликованном в субботу. США начали новую волну авиаударов по Ирану, сообщили в Центральном командовании американских вооруженных сил. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Рейзаи предупредил, что в случае продолжения войны со стороны США еще в течение 2-3 дней Тегеран перейдет к наступательной и разрушительной фазе конфликта. Иранские силы атаковали судно под флагом Таиланда в Ормузском проливе после того, как оно попыталось пройти через стратегический водный путь без разрешения военно-морских сил Революционной гвардии Ирана КСИР. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Председатель комиссии по национальной обороне Великого национального собрания Тюркии Хулуси Акар встретился с американскими официальными лицами в Вашингтоне. Акар заявил, что встречи с высокопоставленными представителями Конгресса США в Вашингтоне прошли в позитивной и конструктивной атмосфере, выразив оптимизм по поводу поставок Тюркии истребителей F-35. В ходе своего визита в Вашингтон в пятницу Хулуси Акар сообщил турецким СМИ, что турецкая делегация встретилась с председателями и членами комитетов Палаты представителей по вооруженным силам, разведке и иностранным делам, а также с главой делегации США в парламентской ассамблее НАТО. Акар отметил, что ключевыми вопросами переговоров были сотрудничество в области обороны и безопасности, двусторонние отношения, а также региональные и глобальные события. В целом все встречи прошли в действительно чрезвычайно позитивной, продуктивной и конструктивной атмосфере, отметил он. Акар также сообщил, что глава делегации США в парламентской ассамблее НАТО Майк Тернер после встречи заявил журналистам, что, по его мнению, Тюркия может возобновить участие в программе F-35. Акар назвал это заявление обнадеживающим знаком. После саммита НАТО, состоявшегося в Анкаре 7 и 8 июля, Тернер назвал дискуссии о возможном возвращении Тюркии к программе F-35 довольно обнадеживающими. После саммита НАТО президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Дональд Трамп продемонстрировал позитивный подход к поставкам F-35 Тюркии, добавив, что санкции США против Анкары были в значительной степени сняты. На вопрос о том, обсуждались ли во время переговоров сообщения о возможной передаче Тюркии российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Объединенным Арабским Эмиратам с целью снятия американских санкций, Акар заявил, что этот вопрос не обсуждался в данном ключе. «Мы не говорили и не говорим, С-400 будут отправлены в ОАЭ или что-то в подобном роде. Мы обсудили с ними достигнутое соглашение о скорейшем урегулирование этого вопроса, о том, что в ближайшем будущем могут произойти некоторые изменения и что этот проблемный вопрос между нами будет улажен», – сказал он. Акар отметил, что американские официальные лица говорят о получении позитивной информации по собственным каналам и что решение спора вокруг С-400 может быть найдено в ближайшее время. «Проблема С-400 тем или иным образом будет решена. Мы ожидаем, надеемся и желаем развития событий в этом вопросе, и это, по всей видимости, произойдет. Мы характеризуем проблему С-400 как проблему, которая в конечном итоге приведет к значительным и позитивным изменениям. Причиной приостановки программы F-35 была именно система С-400. Как только она будет снята с вооружения, программа F-35 возобновится напрямую», – отметил он. Напомним, что ранее в четверг, 16 июля, в Минобороны Тюркии заявили, что работа над вопросом комплексов С-400 продолжается. В результате удара украинского беспилотника по логистическому центру на западе России погибли 7 человек, 24 получили ранения, говорится в заявлении губернатора региона, опубликованном в субботу. Тем временем Московская область вновь подверглась серии ударов беспилотников.
Украина наносит удары по различным целям на российской территории, в то время как Киев описывает это как оправданную месть за более чем 4 года атак Москвы. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, 7 человек, работавших в ночную смену, погибли, когда вражеские беспилотники поразили логистический центр «Вайлдберрис», добавив, что по предварительной информации, в результате атаки в городе Котовск пострадали еще 24 человека. Российская компания «Вайлдберрис» опубликовала заявление, в котором сообщается об атаке на ее логистические комплексы в Котовске и Электростали в Московской области. Компания заявила, пожар на объекте в Тамбовской области взят под контроль, в то время как пожарные продолжают работу в Электростали. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в субботу, что за ночь в сторону Московской области было запущено более 370 беспилотников. Собянин написал на государственной платформе «Макс», большинство были нейтрализованы на больших расстояниях силами ПВО. 64 вражеских беспилотника были уничтожены при приближении к Москве. В связи с тем, что Вашингтон переключил свое внимание на войну с Ираном, возглавляемые США дипломатические усилия по урегулированию конфликта в последние месяцы зашли в тупик.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: США начали новую волну авиаударов по Ирану, сообщили в Центральном командовании американских вооруженных сил. По данным CENTCOM, атака началась ночью с пятницы на субботу. В командовании заявили, что удары направлены на дальнейшее ослабление военного потенциала Ирана. При этом подробности о целях операции и ее масштабах не раскрываются. Новая атака стала уже седьмой ночью подряд, в течение которой американские силы наносят удары по территории Ирана. Государственное агентство ИРНА сообщило, что в результате американских атак в южной провинции Хормазган погибли 3 человека, еще 8 получили ранения. Кроме того, в ночь на субботу местные СМИ сообщили о 5 взрывах в центральной провинции Яст. Агентство МЕХР также передала информацию о взрывах и в нескольких южных регионах страны. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Рейзаи предупредил, что в случае продолжения войны со стороны США еще в течение 2-3 дней Тегеран перейдет к наступательной и разрушительной фазе конфликта. В интервью государственному телевидению ИРИП Рейзаи заявил, что политика одновременно войны и переговоров завершена. По его словам, если американские удары продолжатся, иранские

Вооруженные силы перестанут ограничиваться ответными атаками, а базы и военные США не будут в безопасности ни в каких политических границах. Советник аятоллы Моджтабы Хаменеи утверждает, что до сих пор Иран проявлял сдержанность, чтобы не допустить превращения конфликта в более масштабный региональный кризис. Он также предупредил, что Тегеран может задействовать дополнительные военные возможности, включая сухопутные силы. Соединенным Штатам следует ожидать расширенных волн ракетных и беспилотных ударов, подчеркнул Резаи, добавив, что каждый выстрел и каждая атака будут встречены потоком ракет и дронов. Он призвал жителей Кувейта, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара содействовать предотвращению дальнейшей эскалации в регионе. На фоне обострения конфликта иранские СМИ также сообщили, что в пятницу силы страны атаковали судно под флагом Таиланда в Ормузском проливе после того, как оно, по утверждению Тегерана, проигнорировало предупреждение и попыталось пройти без разрешения корпуса стражи Исламской революции. Премьер-министр Венгрии Петер Мадер сообщил о начале расследования в отношении бывшего главы МИД Петера Сиярта, которого СМИ ранее связывали с передачей информации российским чиновникам. По словам Мадера, проверка касается засекреченных документов Министерства иностранных дел и других государственных материалов. При этом он отказался раскрыть подробности расследования. Существуют засекреченные документы, документы МИД и другие материалы. Когда появится информация, которую можно будет сообщить общественности, мы это сделаем, заявил премьер на брифинге. Ранее венгерские СМИ сообщали, что Сиярта якобы делился информацией с российскими представителями в период своей работы министром иностранных дел. Сам политик отвергал часть публикаций, называя их фейковыми новостями. Сиярта также утверждал, что контакты с российскими, американскими и израильскими коллегами являются обычной дипломатической практикой. О начале расследования было объявлено через 2 дня после того, как Сиярта сообщил об уходе из парламента ради работы на руководящей должности в китайской компании производителей электромобилей BYD. Дорогие друзья, это были новости. Уважаемые слушатели, а сейчас в нашем эфире звучит песня «Анна Тамам де Ардиме» в исполнении Сельчука Балджи.

связанные добром. Вакф в мусульманском праве – это имущество, переданное государством или частным лицом на религиозные либо благотворительные цели. Вакф может входить как недвижимость, так и движимое имущество. Дошедшие до нас исторические документы открывают удивительные детали этой традиции. В одном из актов XVI века, закрепившем передачу имущества в вакф, указано: имущество передается с тем условием, чтобы на дороге сыпали золу, дабы идущие в школу дети не поскальзывались и не падали. В другом документе одной из функций вакфа значится компенсация убытков хозяевам служанок, случайно разбивших посуду, чтобы защитить девушек от гнева и наказаний. В глазах современного человека имущество часто ценно лишь как средство накопления капитала и влияния. Мы дорожим вещами и с тяжелым сердцем расстаемся с ними на закате жизни. Однако столетия назад на этих землях была выстроена система, полностью изменившая само отношение к собственности. Имя этой системе – вакф. Это не просто благотворительный институт, а воплощение идеи о том, что человечество способно усмирить личные амбиции ради искренней заботы о ближних. Вакф – это история о том, как материальное благо обретает вечность, деньги начинают служить людям, а само это понятие оставляет глубокий след в наших сердцах. Сердце этой системы питается из чистого источника мусульманского права – концепции «садакаи джария». Дословно это означает «неиссякаемое милосердие» или «источник добродетели». Согласно вере, даже когда жизненный путь человека завершается, его книга благих дел перед Богом не закрывается, при условии, что он оставил после себя дерево, в тени которого укрываются от зноя, родник, утоляющий жажду прохожих, или медресе, где люди черпают знания. Пока струится вода в выкопанном колодце и пока распространяются знания в основанной школе, Создателю непрестанно записывается награда. Именно эта вера на протяжении веков от сельджуков до Османской империи созидала особую социальную архитектуру. Туда, куда не дотягивалась рука государства, в самые глухие уголки приходила милость и забота вакфа. Это удивительный порядок, при котором каждый этап человеческой жизни оказывается освящен наследием, оставленным кем-то из предшественников. С того самого мига, как имущество передается в вакф, оно перестает принадлежать человеку и признается собственностью Бога. Его больше нельзя продать, передать по наследству или изъять за долги. Отныне и до скончания веков оно становится кровом для сироты и опорой для путника. Само слово «вакф» буквально означает «остановка» или «удержание». Но вакф – это не застывший памятник, а живая традиция добрых дел, которая живет веками. Это способность человека изъять свои блага, имущество и заработок из эгоистичного контура личной выгоды и отдать их служению обществу. И такое приношение – не разовый жест, а благотворительность, которая переживет самого дарителя. Человек появляется на мировой сцене лишь однажды, чтобы сыграть свою роль и уйти. Кто-то оставляет после себя только имя, кто-то пустоту. Однако на древней земле Анатолии рождались люди, чье присутствие ощущается и после их ухода. Их дыхание до сих пор живет в прохладе городских фонтанов, их молитвы в камнях старых медресе, а их забота в улыбках сирот. На вершине традиции вакф стоит великое имя человека, закрывшего одну эпоху и открывшего другую. Это султан Фатих Мехмед. Он завоевал Стамбул не только мечом, но и скрепил этот триумф милосердием.
Султан-завоеватель превратил вакфы из обычных благотворительных учреждений в институты, отражающие настоящий кодекс совести всей империи. Его знаменитая вакфнаме, учредительная грамота 1470 года, и сегодня считается вершиной социальной справедливости. Давайте вчитаемся в строки этого документа, завещание, которое Фатих составил лично. «Я, завоеватель Стамбула, немощный раб Божий Мехмед, назначаю по 2 человека на каждую улицу Стамбула. Пусть они каждый день обходят город с чашами на руках. Пусть стучатся в двери к тем, кто болен, не может встать с постели или выйти из дома. Пусть помогают им лечить недуги и кормят их. А если понадобится, пусть на руках несут их в лечебницу. Также назначаю людей, которые суровой зимой будут в тишине оставлять дрова у дверей вдов, у которых закончилось топливо. Чтобы в этой столице ни одна живая душа не осталась голодной, раздетой или брошенной. И если этим долгом пренебрегут, то грех за это до конца света будет лежать на моей шее». Задумайтесь, правитель огромной империи не мог спать спокойно, переживая из-за страданий больного человека на окраине завоеванного им города. В этом и заключается суть непрерывного милосердия. Фатих подарил обществу не просто здание. Он объединил в одно целое силу государства и человеческое сострадание. Благодаря женщинам само понятие вакфа обрело особую эстетику. Доля женских благотворительных фондов в османской истории поражает. Супруги и матери султанов не просто жили во дворцах, они оставили материнский след на каждом клочке земли империи. Самые нежные и трогательные страницы в историю государства вписали именно женщины. Они тратили свои богатства не на личную роскошь, а на создание настоящих оплотов сострадания. И первой среди них стоит имя Бейзмиалем Валиде Султан, которую по праву называют матерью Стамбула. Супруга султана Махмуда II и мать султана Абдул-Меджида, эта великая женщина вписала свое имя золотыми буквами в историю медицины, основав в 1845 году больницу Гуреба для бедных и неимущих. Учредительный документ этой больницы похож скорее не на официальный указ правительницы, а на завещание любящей матери. Она верила своему фонду заботу не только о здоровье, но и о достоинстве каждого одинокого человека. Вот что гласит ее воля. «Каждого, кто ищет спасение в нашей лечебнице, принимать с почетом, невзирая на его веру и язык, давать им самые свежие лекарства и самые спелые фрукты. Лекарям и сиделкам относиться к больным так же чутко, как к родным детям. Если же исцелившийся скажет, что идти ему некуда, шить ему новую одежду, дать денег на дорогу и считать гостем моего фонда, пока ему не найдут жилье. Помните, молитва бедняка способна потрясти небеса». Бейзмиалем Султан пожертвовала обществу не просто деньги, она вложила в это дело всю свою душу. Каждый камень, заложенный ею, утирал чьи-то слезы. И сегодня каждый вздох человека, обретающего исцеление в стамбульских клиниках Чапа или Джейрах-Паша, это эхо слов, написанных более 180 лет назад. Справедливость Фатиха, милосердие Бейзмиалем, прозорливость Юсуфзия-Паши, еще тысячи имен, которые просто не поместятся на этих страницах. Все они знали, что земное богатство приходящее, а добро вечно. Деньги были для них не целью, а лишь средством, открывающим путь к человеческим сердцам. На воротах своих вакфов они вешали не замки, а табличку «Добро пожаловать». Когда сегодня мы проходим мимо этих старинных зданий и покрытых мхом фонтанов, мы соприкасаемся не просто с камнем. Мы отдаем дань уважения завещанию этих великих душ.
Вакф – это негаснущий факел, связывающий прошлое с настоящим, а настоящее с будущим. Этот факел будет гореть до тех пор, пока мы способны сопереживать.

птицы и те, кто еще только родится в будущем. Организации, которые в современном мире мы называем некоммерческими или общественными, это, по сути, лишь тень, отбрасываемая исполинским Платоном нашей истории. Само понятие вакфа напоминает нам: человек велик не тем, что он потребляет, а тем, что отдает. Утоляя жажду из старых фонтанов или гуляя в тени вековых медресе, мы становимся свидетелями этого вечного договора. Вакф – это система, побеждающая леденящий холод смерти. Вакф – это система, побеждающая леденящий холод смерти теплом человеческой доброты. Если имя человека спустя столетия продолжает жить в стипендии студента, лекарстве для больного или в брусчатке дороги, значит, этот человек не умер. Вакф спасает имущество от тлена этого мира и переносит его в вечность. Последователи идеи вечного добра оставили после себя не просто здание, а настоящую культуру созидания. Они глубоко понимали, что истинный хозяин благ – не отдельный человек, а все человечество. В следующей программе мы отправимся к самым щедрым истокам этой сети милосердия, к огромным котлам, спасавшим людей от голода и нищеты. Наш разговор пойдет об имаретах, благотворительных столовых. До встречи в этом мире, где столы были открыты для каждого и никто не чувствовал себя брошенным. Оставайтесь на маршруте добра и идите по следам милосердия. Стоит протянуть руку, и меняется чья-то жизнь. Только тогда история обретает смысл. Встретимся на следующей неделе в программе «Связанные добром». «Связанные добром».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на 13 июля силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 81 беспилотник над территорией региона. По его словам, наиболее тяжелые последствия зафиксированы в поселке Пионерский городского округа Истра, где в результате падения дрона погибли 3 человека, еще 3 получили ранения. Возник пожар в 5 частных жилых домах. Еще 2 человека пострадали в Солнечногорске после попадания беспилотника в многоквартирный дом. Также повреждения жилых зданий зафиксированы в Истре и Можайске. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 12 июля в сторону московского региона было запущено более 350 беспилотников. По его словам, около 50 из них были уничтожены на подлете к Москве, остальные на дальних рубежах. В Минобороны России заявили, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 342 украинских беспилотника над различными регионами страны, включая Московскую область, а также над акваториями Азовского и Черного морей. На этом фоне российское военное ведомство также сообщило о новых ударах по портовой инфраструктуре Украины, заявив, что были поражены объекты в Черноморске Одесской области, использовавшиеся для хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов. Украинская сторона официально не комментировала заявление российских властей о ночной атаке.

российских портах. В результате ударов были поражены ключевые элементы транспортной и логистической инфраструктуры в Одессе и Черноморске. Минобороны России сообщает, что целями группового удара дальнобойного оружия, воздушного базирования и ударных беспилотников стали портовые сооружения, использовавшиеся для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов. По информации ведомства, атаке подверглись и морские суда, осуществлявшие доставку снабжения для вооруженных сил Украины. В Одесском морском торговом порту под удар попали объекты инфраструктуры, предназначенные для перевалки военных грузов. Кроме того, российские военные заявили о поражении логистического центра транспортной компании «ОТранс», которая обеспечивала перевозку данных материалов. В порту Черноморск зафиксировано попадание по перегрузочному центру и резервуарам с топливом. В Министерстве обороны России также утверждают, что в этом же порту были поражены два сухогруза, морской паром и патрульный катер прикрытия, задействованные в интересах украинской армии. Параллельно с этим российская оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. В российском оборонном ведомстве резюмировали, что целями атак в 158 районах страны стали места хранения дальнобойных беспилотников, склады боеприпасов и пункты временной дислокации личного состава.

12 июля российская армия осуществила масштабную атаку с применением высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов по объектам в Украине.

Российская сторона сохраняет готовность к обсуждению двусторонних отношений с Вашингтоном, даже если ожидаемый телефонный разговор лидеров двух стран пока не состоялся. Как сообщил в четверг, 9 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Дональд Трамп, по всей видимости, был крайне занят после многочисленных встреч на саммите НАТО в Анкаре, поэтому накануне никто не звонил. Представитель Кремля подчеркнул, что, несмотря на отсутствие звонка, Владимир Путин всегда рад диалогу, и стороны поддерживают конструктивный разговор, невзирая на существующие разногласия. Заявления прозвучали на следующий день после того, как американский президент провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и другими главами государств на полях 36-го саммита НАТО в турецкой столице. В ходе этих встреч Трамп отметил, что обе стороны конфликта стремятся к завершению боевых действий, а США готовы при необходимости закрыть небо над Украиной в рамках гарантий безопасности. Он также упомянул возможное предоставление Киеву лицензии на производство ракет «Патриот». Комментируя эти намерения, Песков отметил, что Вашингтон продолжает поставлять вооружение Украине, и Москва оценивает это без розовых очков. Тем не менее, по его словам, США пытаются определенным образом содействовать мирному процессу, что указывает на некоторую двойственность их позиции. Пресс-секретарь президента также добавил, что готовность США закрыть небо подразумевает активность НАТО на украинской территории, что и является причиной продолжения российской военной операции. Дмитрий Песков заключил, что дальнейшая эскалация может затянуть конфликт и потребует от России создания более масштабной буферной зоны, поэтому подобные шаги не способствуют мирному урегулированию.

ЕС ввел санкции против российских разведчиков и хакеров за кибератаки. Европейский Союз ввел санкции против 9 физических лиц и 4 организаций, связанных, по версии Брюсселя, с российскими кибератаками, шпионажем и диверсиями против стран ЕС и их международных партнеров. Как говорится в заявлении Совета ЕС, ограничительные меры направлены против представителей российских спецслужб, хакеров и компаний, которые, как утверждается, входят в злонамеренную киберэкосистему России. Имена и названия организаций в заявлении Совета ЕС не приводятся. По данным Брюсселя, 16-й центр ФСБ

ФСБ России координирует деятельность нескольких кибергрупп, которые на протяжении многих лет осуществляют кибершпионаж и атаки на критически важную инфраструктуру европейских стран. В ЕС заявили, что объектами подобных операций становились Франция, Германия, Польша, Нидерланды, Австрия, Словакия, Румыния, Финляндия, а также Украина. В частности, речь идет о взломах правительственных сетей и попытках вывести из строя объекты критической инфраструктуры. Согласно заявлению Совета ЕС, во Франции с 2010 года фиксировались кибершпионские операции против стратегических государственных учреждений, а в 2025 году против предприятий оборонной промышленности. В Германии целями атак, как утверждается, становились государственные учреждения, а в Польше – объекты критической инфраструктуры, включая электростанции. В рамках санкций физическим лицам запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы подлежат замораживанию. В отношении организаций также введена заморозка активов.

Дорогие друзья, сейчас предлагаем вам песню «Сарардым бен Сарардым» в исполнении Мехмета Сеске. Вслед за ней прозвучит еще одна композиция, она называется «Ötmesin Bülbüller». Она прозвучит в исполнении Назлы Öksüz.

в завершении нашей передачи коротко об основных событиях дня. Председатель Комиссии по национальной обороне Великого национального собрания Тюрки Хулуси Акар встретился с американскими официальными лицами в Вашингтоне. Акар заявил, что встречи в Вашингтоне прошли в позитивной и конструктивной атмосфере, выразив оптимизм по поводу поставок Тюрки истребителей F-35. В результате удара украинского беспилотника по логистическому центру на западе России погибли 7 человек, 24 получили ранения, говорится в заявлении губернатора региона, опубликованном в субботу. США начали новую волну авиаударов по Ирану, сообщили в Центральном командовании американских вооруженных сил. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи предупредил, что в случае продолжения войны со стороны США еще в течение 2-3 дней Тегеран перейдет к наступательной и разрушительной фазе конфликта. Иранские силы атаковали судно под флагом Таиланда в Ормузском проливе после того, как оно попыталось пройти через стратегический водный путь без разрешения военно-морских сил Революционной гвардии Ирана КСИР. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу. В операторской мне помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики, связанные добром и калейдоскопом.

в начале коротко о событиях дня. Председатель Комиссии по национальной обороне Великого национального собрания Тюркии Хулуси Акар встретился с американскими официальными лицами в Вашингтоне. Акар заявил, что встречи с высокопоставленными представителями Конгресса США прошли в позитивной и конструктивной атмосфере. В результате удара украинского беспилотника по логистическому центру на западе России погибли 7 человек, 24 получили ранения, говорится в заявлении губернатора региона, опубликованном в субботу. США начали новую волну авиаударов по Ирану, сообщили в Центральном командовании американских вооруженных сил. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи предупредил, что в случае продолжения войны со стороны США еще в течение 2-3 дней Тегеран перейдет к наступательной и разрушительной фазе конфликта. Иранские силы атаковали судно под флагом Таиланда в Ормузском проливе после того, как оно попыталось пройти через стратегический водный путь без разрешения военно-морских сил Революционной гвардии Ирана КСИР. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Председатель Комиссии по национальной обороне Великого национального собрания Тюркии Хулуси Акар встретился с американскими официальными лицами в Вашингтоне. Акар заявил, что встречи с высокопоставленными представителями Конгресса США в Вашингтоне прошли в позитивной и конструктивной атмосфере, выразив оптимизм по поводу поставок Тюркии истребителей F-35. В ходе своего визита в Вашингтон в пятницу Хулуси Акар сообщил турецким СМИ, что турецкая делегация встретилась с председателями и членами комитетов Палаты представителей по вооруженным силам, разведке и иностранным делам, а также с главой делегации США в парламентской ассамблее НАТО. Акар отметил, что ключевыми вопросами переговоров были сотрудничество в области обороны и безопасности, двусторонние отношения, а также региональные и глобальные события. В целом все встречи прошли в действительно чрезвычайно позитивной, продуктивной и конструктивной атмосфере, отметил он. Акар также сообщил, что глава делегации США в парламентской ассамблее НАТО Майк Тернер после встречи заявил журналистам, что, по его мнению, Тюркия может возобновить участие в программе F-35. Акар назвал это заявление обнадеживающим знаком. После саммита НАТО, состоявшегося в Анкаре 7 и 8 июля, Тернер назвал дискуссии о возможном возвращении Тюркии к программе F-35 довольно обнадеживающими. После саммита НАТО президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Дональд Трамп продемонстрировал позитивный подход к поставкам F-35 Тюркии, добавив, что санкции США против Анкары были в значительной степени сняты. На вопрос о том, обсуждались ли во время переговоров сообщения о возможной передаче Тюркии российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Объединенным Арабским Эмиратам с целью снятия американских санкций, Акар заявил, что этот вопрос не обсуждался в данном ключе. «Мы не говорили и не говорим, С-400 будут отправлены в ОАЭ или что-то в подобном роде. Мы обсудили с ними достигнутое соглашение о скорейшем

урегулировании этого вопроса, о том, что в ближайшем будущем могут произойти некоторые изменения и что этот проблемный вопрос между нами будет улажен, сказал он. Акар отметил, что американские официальные лица говорят о получении позитивной информации по собственным каналам и что решение спора вокруг С-400 может быть найдено в ближайшее время. Проблема С-400 тем или иным образом будет решена. Мы ожидаем, надеемся и желаем развития событий в этом вопросе, и это, по всей видимости, произойдет. Мы характеризуем проблему С-400 как проблему, которая в конечном итоге приведет к значительным и позитивным изменениям. Причиной приостановки программы F-35 была именно система С-400. Как только она будет снята с вооружения, программа F-35 возобновится напрямую, отметил он. Напомним, что ранее в четверг, 16 июля, в Минобороны Тюркии заявили, что работа над вопросом комплексов С-400 продолжается. В результате удара украинского беспилотника по логистическому центру на западе России погибли 7 человек, 24 получили ранения, говорится в заявлении губернатора региона, опубликованном в субботу. Тем временем Московская область вновь подверглась серии ударов беспилотников. Украина наносит удары по различным целям на российской территории, в то время как Киев описывает это как оправданную месть за более чем 4 года атак Москвы. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, 7 человек, работавших в ночную смену, погибли, когда вражеские беспилотники поразили логистический центр «Вайлдберрис», добавив, что по предварительной информации в результате атаки в городе Котовск пострадали еще 24 человека. Российская компания «Вайлдберрис» опубликовала заявление, в котором сообщается об атаке на ее логистические комплексы в Котовске и Электростали в Московской области. Компания заявила, пожар на объекте в Тамбовской области взят под контроль, в то время как пожарные продолжают работу в Электростали. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в субботу, что за ночь в сторону Московской области было запущено более 370 беспилотников. Собянин написал на государственной платформе «МАКС», большинство были нейтрализованы на больших расстояниях силами ПВО. 64 вражеских беспилотника были уничтожены при приближении к Москве. В связи с тем, что Вашингтон переключил свое внимание на войну с Ираном, возглавляемые США дипломатические усилия по урегулированию конфликта в последние месяцы зашли в тупик.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: США начали новую волну авиаударов по Ирану, сообщили в Центральном командовании американских вооруженных сил. По данным CENTCOM, атака началась ночью с пятницы на субботу. В командовании заявили, что удары направлены на дальнейшее ослабление военного потенциала Ирана. При этом подробности о целях операции и ее масштабах не раскрываются. Новая атака стала уже седьмой ночью подряд, в течение которой американские силы наносят удары по территории Ирана. Государственное агентство ИРНА сообщило, что в результате американских атак в южной провинции Хормазган погибли 3 человека, еще 8 получили ранения. Кроме того, в ночь на субботу местные СМИ сообщили о 5 взрывах в центральной провинции Яст. Агентство МЕХР также передала информацию о взрывах и в нескольких южных регионах страны. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Рейзаи предупредил, что в случае продолжения войны со стороны США еще в течение 2-3 дней Тегеран перейдет к наступательной и разрушительной фазе конфликта. В интервью государственному телевидению ИРИП Рейзаи заявил, что политика одновременно войны и переговоров завершена. По его словам, если американские удары продолжатся, иранские вооруженные силы перестанут ограничиваться ответными атаками, а базы и военные США не будут в безопасности ни в каких политических границах. Советник аятоллы Моджтабы Хаменеи утверждает, что до сих пор Иран проявлял сдержанность, чтобы не допустить превращения конфликта в более масштабный региональный кризис. Он также предупредил, что Тегеран может задействовать дополнительные военные возможности, включая сухопутные силы. Соединенным Штатам следует ожидать

расширенных волн ракетных и беспилотных ударов, подчеркнул Резаи, добавив, что каждый выстрел и каждая атака будут встречены потоком ракет и дронов. Он призвал жителей Кувейта и Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара содействовать предотвращению дальнейшей эскалации в регионе. На фоне обострения конфликта иранские СМИ также сообщили, что в пятницу силы страны атаковали судно под флагом Таиланда в Ормузском проливе после того, как оно, по утверждению Тегерана, проигнорировало предупреждение и попыталось пройти без разрешения корпуса стражи Исламской революции. Премьер-министр Венгрии Петер Мадер сообщил о начале расследования в отношении бывшего главы МИД Петера Сьярта, которого СМИ ранее связывали с передачей информации российским чиновникам. По словам Мадера, проверка касается засекреченных документов Министерства иностранных дел и других государственных материалов. При этом он отказался раскрыть подробности расследования. Существуют засекреченные документы, документы МИД и другие материалы. Когда появится информация, которую можно будет сообщить общественности, мы это сделаем, заявил премьер на брифинге. Ранее венгерские СМИ сообщали, что Сиярта якобы делился информацией с российскими представителями в период своей работы министром иностранных дел. Сам политик отвергал часть публикаций, называя их фейковыми новостями. Сиярта также утверждал, что контакты с российскими, американскими и израильскими коллегами являются обычной дипломатической практикой. О начале расследования было объявлено через 2 дня после того, как Сиярта сообщил об уходе из парламента ради работы на руководящей должности в китайской компании производителей электромобилей BYD. Дорогие друзья, это были новости. Уважаемые слушатели, а сейчас в нашем эфире звучит песня «Анна Тамам де Ардиме» в исполнении Сельчука Балджи.

связанные добром. Вакф в мусульманском праве – это имущество, переданное государством или частным лицом на религиозные либо благотворительные цели. Вакф может входить как недвижимость, так и движимое имущество. Дошедшие до нас исторические документы открывают удивительные детали этой традиции. В одном из актов XVI века, закрепившем передачу имущества в вакф, указано: имущество передается с тем условием, чтобы на дороге сыпали золу, дабы идущие в школу дети не поскальзывались и не падали. В другом документе одной из функций вакфа значится компенсация убытков хозяевам служанок, случайно разбивших посуду, чтобы защитить девушек от гнева и наказаний. В глазах современного человека имущество часто ценно лишь как средство накопления капитала и влияния. Мы дорожим вещами и с тяжелым сердцем расстаемся с ними на закате жизни. Однако столетия назад на этих землях была выстроена система, полностью изменившая само отношение к собственности. Имя этой системе – вакф. Это не просто благотворительный институт, а воплощение идеи о том, что человечество способно усмирить личные амбиции ради искренней заботы о ближних. Вакф – это история о том, как материальное благо обретает вечность, деньги начинают служить людям, а само это понятие оставляет глубокий след в наших сердцах. Сердце этой системы питается из чистого источника мусульманского права – концепции «садакаи джария». Дословно это означает «неиссякаемое милосердие» или «источник добродетели». Согласно вере, даже когда жизненный путь человека завершается, его книга благих дел перед Богом не закрывается, при условии, что он оставил после себя дерево, в тени которого укрываются от зноя, родник, утоляющий жажду прохожих, или медресе, где люди черпают знания. Пока струится вода в выкопанном колодце и пока распространяются знания в основанной школе, Создателю непрестанно записывается награда. Именно эта вера на протяжении веков от сельджуков до Османской империи созидала особую социальную архитектуру. Туда, куда не дотягивалась рука государства, в самые глухие уголки приходила милость и забота вакфа. Это удивительный порядок, при котором каждый этап человеческой жизни оказывается освящен наследием, оставленным кем-то из предшественников. С того самого мига, как имущество передается в вакф, оно перестает принадлежать человеку и признается собственностью Бога. Его больше нельзя продать, передать по наследству или изъять за долги. Отныне и до скончания веков оно становится кровом для сироты и опорой для путника. Само слово «вакф» буквально означает «остановка» или «удержание». Но вакф – это не застывший памятник, а живая традиция добрых дел, которая живет веками. Это способность человека изъять свои блага, имущество и заработок из эгоистичного контура личной выгоды и отдать их служению обществу. И такое приношение

не разовый жест, а благотворительность, которая переживет самого дарителя. Человек появляется на мировой сцене лишь однажды, чтобы сыграть свою роль и уйти. Кто-то оставляет после себя только имя, кто-то пустоту. Однако на древней земле Анатолии рождались люди, чье присутствие ощущается и после их ухода. Их дыхание до сих пор живет в прохладе городских фонтанов, их молитвы в камнях старых медресе, а их забота в улыбках сирот. На вершине традиции вакф стоит великое имя человека, закрывшего одну эпоху и открывшего другую. Это султан Фатих Мехмед. Он завоевал Стамбул не только мечом, но и скрепил этот триумф милосердием. Султан-завоеватель превратил вакфы из обычных благотворительных учреждений в институты, отражающие настоящий кодекс совести всей империи. Его знаменитая вакфнаме – учредительная грамота 1470 года и сегодня считается вершиной социальной справедливости. Давайте вчитаемся в строки этого документа, завещание, которое Фатих составил лично. «Я, завоеватель Стамбула, немощный раб Божий Мехмед, назначаю по 2 человека на каждую улицу Стамбула. Пусть они каждый день обходят город с чашами на руках. Пусть стучатся в двери к тем, кто болен, не может встать с постели или выйти из дома. Пусть помогают им лечить недуги и кормят их. А если понадобится, пусть на руках несут их в лечебницу. Также назначаю людей, которые суровой зимой будут в тишине оставлять дрова у дверей вдов, у которых закончилось топливо. Чтобы в этой столице ни одна живая душа не осталась голодной, раздетой или брошенной. И если этим долгом пренебрегут, то грех за это до конца света будет лежать на моей шее». Задумайтесь, правитель огромной империи не мог спать спокойно, переживая из-за страданий больного человека на окраине завоеванного им города. В этом и заключается суть непрерывного милосердия. Фатих подарил обществу не просто здание. Он объединил в одно целое силу государства и человеческое сострадание. Благодаря женщинам само понятие вакфа обрело особую эстетику. Доля женских благотворительных фондов в османской истории поражает. Супруги и матери султанов не просто жили во дворцах. Они оставили материнский след на каждом клочке земли империи. Самые нежные и трогательные страницы в историю государства вписали именно женщины. Они тратили свои богатства не на личную роскошь, а на создание настоящих оплотов сострадания. И первой среди них стоит имя Бейзмиалем Валиде Султан, которую по праву называют «матерью Стамбула». Супруга султана Махмуда II и мать султана Абдул-Меджида, эта великая женщина вписала свое имя золотыми буквами в историю медицины, основав в 1845 году больницу Гуреба для бедных и неимущих. Учредительный документ этой больницы похож скорее не на официальный указ правительницы, а на завещание любящей матери. Она верила своему фонду заботу не только о здоровье, но и о достоинстве каждого одинокого человека. Вот что гласит ее воля. «Каждого, кто ищет спасение в нашей лечебнице, принимать с почетом, невзирая на его веру и язык, давать им самые свежие лекарства и самые спелые фрукты. Лекарям и сиделкам относиться к больным так же чутко, как к родным детям. Если же исцелившийся скажет, что идти ему некуда, шить ему новую одежду, дать денег на дорогу и считать гостем моего фонда, пока ему не найдут жилье. Помните, молитва бедняка способна потрясти небеса». Бейзмиалем Султан пожертвовала обществу не просто деньги, она вложила в это дело всю свою душу. Каждый камень, заложенный ею, утирал чьи-то слезы. И сегодня каждый вздох человека, обретающего исцеление в стамбульских клиниках Чапа,

или Джейрах-паша – это эхо слов, написанных более 180 лет назад. Справедливость Фатиха, милосердие Безмялем, прозорливость Юсуфзия-паши, еще тысячи имен, которые просто не поместятся на этих страницах. Все они знали, что земное богатство приходящее, а добро вечно. Деньги были для них не целью, а лишь средством, открывающим путь к человеческим сердцам. На воротах своих вакфов они вешали не замки, а табличку «Добро пожаловать». Когда сегодня мы проходим мимо этих старинных зданий и покрытых мхом фонтанов, мы соприкасаемся не просто с камнем. Мы отдаем дань уважения завещанию этих великих душ. Вакф – это негаснущий факел, связывающий прошлое с настоящим, а настоящее – с будущим. Этот факел будет гореть до тех пор, пока мы способны сопереживать чужой боли. Благодаря системе вакфов эгоизм частной собственности уступил место общественной солидарности, которая стала образом жизни. В этой цивилизации никто не был единоличным хозяином того, чем владел. В любом имуществе всегда была заложена доля соседа, путника, птицы и тех, кто еще только родится в будущем. Организации, которые в современном мире мы называем некоммерческими или общественными, это, по сути, лишь тень, отбрасываемая исполинским Платоном нашей истории. Само понятие вакфа напоминает нам, человек велик не тем, что он потребляет, а тем, что отдает. Утоляя жажду из старых фонтанов или гуляя в тени вековых медресе, мы становимся свидетелями этого вечного договора. Вакф – это система, побеждающая леденящий холод смерти. Вакф – это система, побеждающая леденящий холод смерти теплом человеческой доброты. Если имя человека спустя столетия продолжает жить в стипендии студента, лекарстве для больного или в брусчатке дороги, значит, этот человек не умер. Вакф спасает имущество от тлена этого мира и переносит его в вечность. Последователи идеи вечного добра оставили после себя не просто здание, а настоящую культуру созидания. Они глубоко понимали, что истинный хозяин благ – не отдельный человек, а все человечество. В следующей программе мы отправимся к самым щедрым истокам этой сети милосердия, к огромным котлам, спасавшим людей от голода и нищеты. Наш разговор пойдет об имаретах, благотворительных столовых. До встречи в этом мире, где столы были открыты для каждого, и никто не чувствовал себя брошенным. Оставайтесь на маршруте добра и идите по следам милосердия. Стоит протянуть руку, и меняется чья-то жизнь. Только тогда история обретает смысл. Встретимся на следующей неделе в программе «Связанные добром». Связанные добром.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на 13 июля силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 81 беспилотник над территорией региона. По его словам, наиболее тяжелые последствия зафиксированы в поселке Пионерский городского округа Истра, где в результате падения дрона погибли 3 человека, еще 3 получили ранения. Возник пожар в 5 частных жилых домах. Еще 2 человека пострадали в Солнечногорске после попадания беспилотника в многоквартирный дом. Также повреждения

жилых зданий, зафиксированные в Истре и Можайске. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 12 июля в сторону московского региона было запущено более 350 беспилотников. По его словам, около 50 из них были уничтожены на подлете к Москве, остальные на дальних рубежах. В Минобороны России заявили, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 342 украинских беспилотника над различными регионами страны, включая Московскую область, а также над акваториями Азовского и Черного морей. На этом фоне российское военное ведомство также сообщило о новых ударах по портовой инфраструктуре Украины, заявив, что были поражены объекты в Черноморске Одесской области, использовавшиеся для хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов. Украинская сторона официально не комментировала заявление российских властей о ночной атаке.

12 июля российская армия осуществила масштабную атаку с применением высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов по объектам в украинских портах. В результате ударов были поражены ключевые элементы транспортной и логистической инфраструктуры в Одессе и Черноморске. Минобороны России сообщает, что целями группового удара, дальнобойного оружия, воздушного базирования и ударных беспилотников стали портовые сооружения, использовавшиеся для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов. По информации ведомства, атаке подверглись и морские суда, осуществлявшие доставку снабжения для вооруженных сил Украины. В Одесском морском торговом порту под удар попали объекты инфраструктуры, предназначенные для перевалки военных грузов. Кроме того, российские военные заявили о поражении логистического центра транспортной компании «ОТранс», которая обеспечивала перевозку данных материалов. В порту Черноморск зафиксировано попадание по перегрузочному центру и резервуарам с топливом. В Министерстве обороны России также утверждают, что в этом же порту были поражены два сухогруза, морской паром и патрульный катер прикрытия, задействованные в интересах украинской армии. Параллельно с этим российская оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. В российском оборонном ведомстве резюмировали, что целями атак в 158 районах страны стали места хранения дальнобойных беспилотников, склады боеприпасов и пункты временной дислокации личного состава.

Российская сторона сохраняет готовность к обсуждению двусторонних отношений с Вашингтоном, даже если ожидаемый телефонный разговор лидеров двух стран пока не состоялся. Как сообщил в четверг 9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Дональд Трамп, по всей видимости, был крайне занят после многочисленных встреч на саммите НАТО в Анкаре, поэтому накануне никто не звонил. Представитель Кремля подчеркнул, что, несмотря на отсутствие звонка, Владимир Путин всегда рад диалогу, и стороны поддерживают конструктивный разговор, невзирая на существующие разногласия. Заявления прозвучали на следующий день после того, как американский президент провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и другими главами государств на полях 36-го саммита НАТО в турецкой столице. В ходе этих встреч Трамп отметил, что обе стороны конфликта стремятся к завершению боевых действий, а США готовы при необходимости закрыть небо над Украиной в рамках гарантий безопасности. Он также упомянул возможное предоставление Киеву лицензии на производство ракет «Патриот». Комментируя эти намерения, Песков отметил, что Вашингтон продолжает поставлять вооружение Украине, и Москва оценивает это без розовых очков. Тем не менее, по его словам, США пытаются определенным образом содействовать мирному процессу, что указывает на некоторую двойственность их позиции. Пресс-секретарь президента также добавил, что готовность США закрыть небо подразумевает активность НАТО на украинской территории, что и является причиной продолжения российской военной операции. Дмитрий Песков заключил, что дальнейшая эскалация может затянуть конфликт и потребует от России создания более масштабной буферной зоны, поэтому подобные шаги не способствуют мирному урегулированию.

ЕС ввел санкции против российских разведчиков и хакеров за кибератаки. Европейский Союз ввел санкции против 9 физических лиц и 4 организаций, связанных, по версии Брюсселя, с российскими кибератаками, шпионажем и диверсиями против стран ЕС и их международных партнеров. Как говорится в заявлении Совета ЕС, ограничительные меры направлены против представителей российских спецслужб, хакеров и компаний, которые, как утверждается, входят в злонамеренную киберэкосистему России. Имена и названия организаций в заявлении Совета ЕС не приводятся. По данным Брюсселя, 16-й центр ФСБ России координирует деятельность нескольких кибергрупп, которые на протяжении многих лет осуществляют кибершпионаж и атаки на критически важную инфраструктуру европейских стран. В ЕС заявили, что объектами подобных операций становились Франция, Германия, Польша, Нидерланды, Австрия, Словакия, Румыния, Финляндия, а также Украина. В частности, речь идет о взломах правительственных сетей и попытках вывести из строя объекты критической инфраструктуры. Согласно заявлению Совета ЕС, во Франции с 2010 года фиксировались кибершпионские операции против стратегических государственных учреждений, а в 2025 году против предприятий оборонной промышленности. В Германии целями атак, как утверждается, становились государственные учреждения, а в Польше – объекты критической инфраструктуры, включая электростанции. В рамках санкций физическим лицам запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы подлежат замораживанию. В отношении организаций также введена заморозка активов.

дорогие друзья, сейчас предлагаем вам песню «Сарардым бен Сарардым» в исполнении Мехмета Сеске. Вслед за ней прозвучит еще одна композиция, она называется «Ötmesin Bülbüller». Она прозвучит в исполнении Назлы Öksüz.

завершении нашей передачи коротко об основных событиях дня. Председатель Комиссии по национальной обороне Великого национального собрания Тюркия Хулуси Акар встретился с американскими официальными лицами в Вашингтоне. Акар заявил, что встречи в Вашингтоне прошли в позитивной и конструктивной атмосфере, выразив оптимизм по поводу поставок Тюркии истребителей F-35. В результате удара украинского беспилотника по логистическому центру на западе России погибли 7 человек, 24 получили ранения, говорится в заявлении губернатора региона, опубликованном в субботу. США начали новую волну авиаударов по Ирану, сообщили в Центральном командовании американских вооруженных сил. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи предупредил, что в случае продолжения войны со стороны США еще в течение 2-3 дней Тегеран перейдет к наступательной и разрушительной фазе конфликта. Иранские силы атаковали судно под флагом Таиланда в Ормузском проливе после того, как оно попыталось пройти через стратегический водный путь без разрешения военно-морских сил Революционной гвардии Ирана КСИР. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен 广播电台.
12: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, да, Турция радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Каяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Кма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция, Оваза.
5: Гиплеер, Түркияның тети радиосы.
10: Е, садай Түркия.
2: Аңлап атқаныңа, Түркия авазы радиосы.
4: Эзо, ифонетис Түркия.
5: Олди радио глас Түркия.
7: Гидар реди амурия Түркия.
11: Ини адала радио суара Түркия.
17: Ини дая кисуахили саути я Түркия.
8: Эсте радио вож да Түркия.
14: こちらはトルキエの声ラジオです。
10: スボルはグラスオットナトルキエ。
8: エフィルダトルキエオボーズラジオサ。
17: イッツトルキエハンギアラジオヤ。
5: オールドラジオグラストルキエ。
7: トルキエウヌラジオサ。
0: ブラストルキエニンセシラジオサ。

В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу. В операторской мне помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики, связанные добром и калейдоскоп.

И вначале коротко о событиях дня. Председатель Комиссии по национальной обороне Великого национального собрания Тюркии Хулуси Акар встретился с американскими официальными лицами в Вашингтоне. Акар заявил, что встречи с высокопоставленными представителями Конгресса США прошли в позитивной и конструктивной атмосфере. В результате удара украинского беспилотника по логистическому центру на западе России погибли 7 человек, 24 получили ранения, говорится в заявлении губернатора региона, опубликованном в субботу. США начали новую волну авиаударов по Ирану, сообщили в Центральном командовании американских вооруженных сил. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Рейзаи предупредил, что в случае продолжения войны со стороны США еще в течение 2-3 дней Тегеран перейдет к наступательной и разрушительной фазе конфликта. Иранские силы атаковали судно под флагом Таиланда в Ормузском проливе после того, как оно попыталось пройти через стратегический водный путь без разрешения военно-морских сил Революционной гвардии Ирана КСИР. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Председатель Комиссии по национальной обороне Великого национального собрания Тюркии Хулуси Акар встретился с американскими официальными лицами в Вашингтоне. Акар заявил, что встречи с высокопоставленными представителями Конгресса США в Вашингтоне прошли в позитивной и конструктивной атмосфере, выразив оптимизм по поводу поставок Тюркии истребителей F-35. В ходе своего визита в Вашингтон в пятницу Хулуси Акар сообщил турецким СМИ, что турецкая делегация встретилась с председателями и членами комитетов Палаты представителей по вооруженным силам, разведке и иностранным делам, а также с главой делегации США в парламентской ассамблее НАТО. Акар отметил, что ключевыми вопросами переговоров были сотрудничество в области обороны и безопасности, двусторонние отношения, а также региональные и глобальные события. В целом все встречи прошли в действительно чрезвычайно позитивной, продуктивной и конструктивной атмосфере, отметил он. Акар также сообщил, что глава делегации США в парламентской ассамблее НАТО Майк Тернер после встречи заявил журналистам, что, по его мнению, Тюркия может возобновить участие в программе F-35. Акар назвал это заявление обнадеживающим знаком. После саммита НАТО, состоявшегося в Анкаре 7 и 8 июля, Тернер назвал дискуссии о возможном возвращении Тюркии к программе F-35 довольно обнадеживающими. После саммита НАТО президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Дональд Трамп продемонстрировал позитивный подход к поставкам F-35 Тюркии, добавив, что санкции США против Анкары были в значительной степени сняты. На вопрос о том, обсуждались ли во время переговоров сообщения о возможной передаче Тюркии российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Объединенным Арабским Эмиратам с целью снятия американских санкций, Акар заявил, что этот вопрос не обсуждался в данном ключе. «Мы не говорили и не говорим, С-400 будут отправлены в ОАЭ или что-то в подобном роде. Мы обсудили с ними достигнутое соглашение о скорейшем урегулирование этого вопроса, о том, что в ближайшем будущем могут произойти некоторые изменения и что этот проблемный вопрос между нами будет улажен», – сказал он. Акар отметил, что американские официальные лица говорят о получении позитивной информации по собственным каналам и что решение спора вокруг С-400 может быть найдено в ближайшее время. «Проблема С-400 тем или иным образом будет решена. Мы ожидаем, надеемся и желаем развития событий в этом вопросе, и это, по всей видимости, произойдет. Мы характеризуем проблему С-400 как проблему, которая в конечном итоге приведет к значительным и позитивным изменениям. Причиной приостановки программы F-35 была именно система С-400. Как только она будет снята с вооружения, программа F-35 возобновится напрямую», – отметил он. Напомним, что ранее в четверг, 16 июля, в Минобороны Тюркии заявили, что работа над вопросом комплексов С-400 продолжается. В результате удара украинского беспилотника по логистическому центру на западе России погибли 7 человек, 24 получили ранения, говорится в заявлении губернатора региона, опубликованном в субботу. Тем временем Московская область вновь подверглась серии ударов беспилотников.
Украина наносит удары по различным целям на российской территории, в то время как Киев описывает это как оправданную месть за более чем 4 года атак Москвы. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, 7 человек, работавших в ночную смену, погибли, когда вражеские беспилотники поразили логистический центр «Вайлдберрис», добавив, что по предварительной информации, в результате атаки в городе Котовск пострадали еще 24.

4 человека. Российская компания Wildberries опубликовала заявление, в котором сообщается об атаке на ее логистические комплексы в Котовске и Электростали в Московской области. Компания заявила, пожар на объекте в Тамбовской области взят под контроль, в то время как пожарные продолжают работу в Электростали. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в субботу, что за ночь в сторону Московской области было запущено более 370 беспилотников. Собянин написал на государственной платформе «МАКС», большинство были нейтрализованы на больших расстояниях силами ПВО. 64 вражеских беспилотника были уничтожены при приближении к Москве. В связи с тем, что Вашингтон переключил свое внимание на войну с Ираном, возглавляемые США дипломатические усилия по урегулированию конфликта в последние месяцы зашли в тупик.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: США начали новую волну авиаударов по Ирану, сообщили в Центральном командовании американских вооруженных сил. По данным CENTCOM, атака началась ночью с пятницы на субботу. В командовании заявили, что удары направлены на дальнейшее ослабление военного потенциала Ирана. При этом подробности о целях операции и ее масштабах не раскрываются. Новая атака стала уже седьмой ночью подряд, в течение которой американские силы наносят удары по территории Ирана. Государственное агентство ИРНА сообщило, что в результате американских атак в южной провинции Хормазган погибли 3 человека, еще 8 получили ранения. Кроме того, в ночь на субботу местные СМИ сообщили о 5 взрывах в центральной провинции Яст. Агентство МЕХР также передала информацию о взрывах и в нескольких южных регионах страны. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Рейзаи предупредил, что в случае продолжения войны со стороны США еще в течение 2-3 дней Тегеран перейдет к наступательной и разрушительной фазе конфликта. В интервью государственному телевидению ИРИП Рейзаи заявил, что политика одновременно войны и переговоров завершена. По его словам, если американские удары продолжатся, иранские вооруженные силы перестанут ограничиваться ответными атаками, а базы и военные США не будут в безопасности ни в каких политических границах. Советник аятолы Моджтабы Хаменеи утверждает, что до сих пор Иран проявлял сдержанность, чтобы не допустить превращения конфликта в более масштабный региональный кризис. Он также предупредил, что Тегеран может задействовать дополнительные военные возможности, включая сухопутные силы. «Соединенным Штатам следует ожидать расширенных волн ракетных и беспилотных ударов», подчеркнул Рейзаи, добавив, что каждый выстрел и каждая атака будут встречены потоком ракет и дронов. Он призвал жителей Кувейта, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара содействовать предотвращению дальнейшей эскалации в регионе. На фоне обострения конфликта иранские СМИ также сообщили, что в пятницу силы страны атаковали судно под флагом Таиланда в Ормузском проливе после того, как оно, по утверждению Тегерана, проигнорировало предупреждение и попыталось пройти без разрешения корпуса стражи Исламской революции. Премьер-министр Венгрии Петер Мадир сообщил о начале расследования в отношении бывшего главы МИД Петера Сиярта, которого СМИ ранее связывали с передачей информации российским чиновникам. По словам Мадира, проверка касается засекреченных документов Министерства иностранных дел и других государственных материалов. При этом он отказался раскрыть подробности расследования. Существуют засекреченные документы, документы МИД и другие материалы. Когда появится информация, которую можно будет сообщить общественности, мы это сделаем, заявил премьер на брифинге. Ранее венгерские СМИ сообщали, что Сиярта якобы делился информацией с российскими представителями в период своей работы министром иностранных дел. Сам политик отвергал часть публикаций, называя их фейковыми новостями. Сиярта также утверждал, что контакты с российскими, американскими и израильскими коллегами являются обычной дипломатической практикой. О начале расследования было объявлено через 2 дня после того, как Сиярта сообщил об уходе из парламента ради работы на руководящей должности в китайской компании производителей электромобилей

BYD. Дорогие друзья, это были новости. Уважаемые слушатели, а сейчас в нашем эфире звучит песня «Анна Тамам де Ардиме» в исполнении Сельчука Балджи.

связанные добром. Вакф в мусульманском праве – это имущество, переданное государством или частным лицом на религиозные либо благотворительные цели. Вакф может входить как недвижимость, так и движимое имущество. Дошедшие до нас исторические документы открывают удивительные детали этой традиции. В одном из актов XVI века, закрепившем передачу имущества в вакф, указано: имущество передается с тем условием, чтобы на дороге сыпали золу, дабы идущие в школу дети не поскальзывались и не падали. В другом документе одной из функций вакфа значится компенсация убытков хозяевам служанок, случайно разбивших посуду, чтобы защитить девушек от гнева и наказаний. В глазах современного человека имущество часто ценно лишь как средство накопления капитала и влияния. Мы дорожим вещами и с тяжелым сердцем расстаемся с ними на закате жизни. Однако столетия назад на этих землях была выстроена система, полностью изменившая само отношение к собственности. Имя этой системе – вакф. Это не просто благотворительный институт, а воплощение идеи о том, что человечество способно усмирить личные амбиции ради искренней заботы о ближних. Вакф – это история о том, как материальные блага обретают вечность, деньги начинают служить людям, а само это понятие оставляет глубокий след в наших сердцах. Сердце этой системы питается из чистого источника мусульманского права – концепции «садакаи джария». Дословно это означает «неиссякаемое милосердие» или «источник добродетели». Согласно вере, даже когда жизненный путь человека завершается, его книга благих дел перед Богом не закрывается, при условии, что он оставил после себя дерево, в тени которого укрываются от зноя, родник, утоляющий жажду прохожих, или медресе, где люди черпают знания. Пока струится вода в выкопанном колодце и пока распространяются знания в основанной школе, Создателю непрестанно записывается награда. Именно эта вера на протяжении веков от сельджуков до Османской империи созидала особую социальную архитектуру. Туда, куда не дотягивалась рука государства, в самые глухие уголки приходила милость и забота вакфа. Это удивительный порядок, при котором каждый этап человеческой жизни оказывается освящен наследием, оставленным кем-то из предшественников. С того самого мига, как имущество передается в вакф, оно перестает принадлежать человеку и признается собственностью Бога. Его больше нельзя продать, передать по наследству или изъять за долги. Отныне и до скончания веков оно становится кровом для сироты и опорой для путника. Само слово «вакф» буквально означает «остановка» или «удержание». Но вакф – это не застывший памятник, а живая традиция добрых дел, которая живет веками. Это способность человека изъять свои блага, имущество и заработок из эгоистичного контура личной выгоды и отдать их служению обществу. И такое приношение – не разовый жест, а благотворительность, которая переживет самого дарителя. Человек появляется на мировой сцене лишь однажды, чтобы сыграть свою роль и уйти. Кто-то оставляет после себя только имя, кто-то пустоту. Однако на древней земле Анатолии рождались люди, чье присутствие ощущается и после их ухода. Их дыхание до сих пор живет в прохладе городских фонтанов, их молитвы в камнях старых медресе, а их забота в улыбках сирот. На вершине традиции вакф стоит великое имя человека, закрывшего одну эпоху и открывшего другую. Это султан Фатих Мехмед. Он завоевал Стамбул не только мечом, но и скрепил этот триумф милосердием. Султан-завоеватель превратил вакфы из обычных благотворительных учреждений в институты отрасли.

Аме, учредительная грамота 1470 года, и сегодня считается вершиной социальной справедливости. Давайте вчитаемся в строки этого документа, завещание, которое Фатих составил лично. «Я, завоеватель Стамбула, немощный раб Божий Мехмед, назначаю по 2 человека на каждую улицу Стамбула. Пусть они каждый день обходят город с чашами на руках. Пусть стучатся в двери к тем, кто болен, не может встать с постели или выйти из дома. Пусть помогают им лечить недуги и кормят их. А если понадобится, пусть на руках несут их в лечебницу. Также назначаю людей, которые суровой зимой будут в тишине оставлять дрова у дверей вдов, у которых закончилось топливо. Чтобы в этой столице ни одна живая душа не осталась голодной, раздетой или брошенной. И если этим долгом пренебрегут, то грех за это до конца света будет лежать на моей шее». Задумайтесь, правитель огромной империи не мог спать спокойно, переживая из-за страданий больного человека на окраине завоеванного им города. В этом и заключается суть непрерывного милосердия. Фатих подарил обществу не просто здание. Он объединил в одно целое силу государства и человеческое сострадание. Благодаря женщинам само понятие вакфа обрело особую эстетику. Доля женских благотворительных фондов в османской истории поражает. Супруги и матери султанов не просто жили во дворцах, они оставили материнский след на каждом клочке земли империи. Самые нежные и трогательные страницы в историю государства вписали именно женщины. Они тратили свои богатства не на личную роскошь, а на создание настоящих оплотов сострадания. И первой среди них стоит имя Бейзмиалем Валиде Султан, которую по праву называют матерью Стамбула. Супруга султана Махмуда II и мать султана Абдул-Меджида, эта великая женщина вписала свое имя золотыми буквами в историю медицины, основав в 1845 году больницу Гуреба для бедных и неимущих. Учредительный документ этой больницы похож скорее не на официальный указ правительницы, а на завещание любящей матери. Она верила своему фонду заботу не только о здоровье, но и о достоинстве каждого одинокого человека. Вот что гласит ее воля. «Каждого, кто ищет спасение в нашей лечебнице, принимать с почетом, невзирая на его веру и язык, давать им самые свежие лекарства и самые спелые фрукты, лекарям и сиделкам относиться к больным так же чутко, как к родным детям. Если же исцелившийся скажет, что идти ему некуда, шить ему новую одежду, дать денег на дорогу и считать гостем моего фонда, пока ему не найдут жилье. Помните, молитва бедняка способна потрясти небеса». Бейзмиалем Султан пожертвовала обществу не просто деньги, она вложила в это дело всю свою душу. Каждый камень, заложенный ею, утирал чьи-то слезы. И сегодня каждый вздох человека, обретающего исцеление в стамбульских клиниках Чапа или Джейрах-Паша, это эхо слов, написанных более 180 лет назад. Справедливость Фатиха, милосердие Бейзмиалем, прозорливость Юсуфзия-паши, еще тысячи имен, которые просто не поместятся на этих страницах. Все они знали, что земное богатство приходящее, а добро вечно. Деньги были для них не целью, а лишь средством, открывающим путь к человеческим сердцам. На воротах своих вакфов они вешали не замки, а табличку «Добро пожаловать». Когда сегодня мы проходим мимо этих старинных зданий и покрытых мхом фонтанов, мы соприкасаемся не просто с камнем. Мы отдаем дань уважения завещанию этих великих душ. Вакф – это негаснущий факел, связывающий прошлое с настоящим, а настоящее – с будущим. Этот факел будет гореть до тех пор, пока мы способны сопереживать чужой боли. Благодаря системе вакфов
Эгоизм частной

собственности уступил место общественной солидарности, которая стала образом жизни. В этой цивилизации никто не был единоличным хозяином того, чем владел. В любом имуществе всегда была заложена доля соседа, путника, птицы и тех, кто еще только родится в будущем. Организации, которые в современном мире мы называем некоммерческими или общественными, это, по сути, лишь тень, отбрасываемая исполинским Платоном нашей истории. Само понятие вакфа напоминает нам: человек велик не тем, что он потребляет, а тем, что отдает. Утоляя жажду из старых фонтанов или гуляя в тени вековых медресе, мы становимся свидетелями этого вечного договора. Вакф – это система, побеждающая леденящий холод смерти. Вакф – это система, побеждающая леденящий холод смерти теплом человеческой доброты. Если имя человека спустя столетия продолжает жить в стипендии студента, лекарстве для больного или в брусчатке дороги, значит, этот человек не умер. Вакф спасает имущество от тлена этого мира и переносит его в вечность. Последователи идеи вечного добра оставили после себя не просто здание, а настоящую культуру созидания. Они глубоко понимали, что истинный хозяин благ – не отдельный человек, а все человечество. В следующей программе мы отправимся к самым щедрым истокам этой сети милосердия, к огромным котлам, спасавшим людей от голода и нищеты. Наш разговор пойдет об имаретах – благотворительных столовых. До встречи в этом мире, где столы были открыты для каждого, и никто не чувствовал себя брошенным. Оставайтесь на маршруте добра и идите по следам милосердия. Стоит протянуть руку, и меняется чья-то жизнь. Только тогда история обретает смысл. Встретимся на следующей неделе в программе «Связанные добром». Связанные добром.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на 13 июля силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 81 беспилотник над территорией региона. По его словам, наиболее тяжелые последствия зафиксированы в поселке Пионерский городского округа Истра, где в результате падения дрона погибли 3 человека, еще 3 получили ранения. Возник пожар в 5 частных жилых домах. Еще 2 человека пострадали в Солнечногорске после попадания беспилотника в многоквартирный дом. Также повреждения жилых зданий зафиксированы в Истре и Можайске. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 12 июля в сторону московского региона было запущено более 350 беспилотников. По его словам, около 50 из них были уничтожены на подлете к Москве, остальные на дальних рубежах. В Минобороны России заявили, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 342 украинских беспилотника над различными регионами страны, включая Московскую область, а также над акваториями Азовского и Черного морей. На этом фоне российское военное ведомство также сообщило о новых ударах по портовой инфраструктуре Украины, заявив, что были поражены объекты в Черноморске Одесской области, использовавшиеся для хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов. Украинская сторона официально не комментировала заявление российских властей о ночной атаке.

12 июля российская армия осуществила масштабную атаку с применением высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов по объектам в украинских портах. В результате ударов были поражены ключевые элементы транспортной и логистической инфраструктуры в Одессе и Черноморске. Минобороны России сообщает, что целями группового удара дальнобойного оружия, воздушного базирования и ударных беспилотников стали портовые сооружения, использовавшиеся для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов. По информации ведомства, атаке подверглись и морские суда, осуществляющие

топливом. В Министерстве обороны России также утверждают, что в этом же порту были поражены два сухогруза, морской паром и патрульный катер прикрытия, задействованные в интересах украинской армии. Параллельно с этим российская оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. В российском оборонном ведомстве резюмировали, что целями атак в 158 районах страны стали места хранения дальнобойных беспилотников, склады боеприпасов и пункты временной дислокации личного состава.

Российская сторона сохраняет готовность к обсуждению двусторонних отношений с Вашингтоном, даже если ожидаемый телефонный разговор лидеров двух стран пока не состоялся. Как сообщил в четверг 9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Дональд Трамп, по всей видимости, был крайне занят после многочисленных встреч на саммите НАТО в Анкаре, поэтому накануне никто не звонил. Представитель Кремля подчеркнул, что, несмотря на отсутствие звонка, Владимир Путин всегда рад диалогу, и стороны поддерживают конструктивный разговор, невзирая на существующие разногласия. Заявления прозвучали на следующий день после того, как американский президент провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и другими главами государств на полях 36-го саммита НАТО в турецкой столице. В ходе этих встреч Трамп отметил, что обе стороны конфликта стремятся к завершению боевых действий, а США готовы при необходимости закрыть небо над Украиной в рамках гарантий безопасности. Он также упомянул возможное предоставление Киеву лицензии на производство ракет «Патриот». Комментируя эти намерения, Песков отметил, что Вашингтон продолжает поставлять вооружение Украине, и Москва оценивает это без розовых очков. Тем не менее, по его словам, США пытаются определенным образом содействовать мирному процессу, что указывает на некоторую двойственность их позиции. Пресс-секретарь президента также добавил, что готовность США закрыть небо подразумевает активность НАТО на украинской территории, что и является причиной продолжения российской военной операции. Дмитрий Песков заключил, что дальнейшая эскалация может затянуть конфликт и потребует от России создания более масштабной буферной зоны, поэтому подобные шаги не способствуют мирному урегулированию.

ЕС ввел санкции против российских разведчиков и хакеров за кибератаки. Европейский Союз ввел санкции против 9 физических лиц и 4 организаций, связанных, по версии Брюсселя, с российскими кибератаками, шпионажем и диверсиями против стран ЕС и их международных партнеров. Как говорится в заявлении Совета ЕС, ограничительные меры направлены против представителей российских спецслужб, хакеров и компаний, которые, как утверждается, входят в злонамеренную киберэкосистему России. Имена и названия организаций в заявлении Совета ЕС не приводятся. По данным Брюсселя, 16-й центр ФСБ России координирует деятельность нескольких кибергрупп, которые на протяжении многих лет осуществляют кибершпионаж и атаки на критически важную инфраструктуру европейских стран. В ЕС заявили, что объектами подобных операций становились Франция, Германия, Польша, Нидерланды, Австрия, Словакия, Румыния, Финляндия, а также Украина. В частности, речь идет о взломах правительственных сетей и попытках вывести из строя объекты критической инфраструктуры. Согласно заявлению Совета ЕС, во Франции с 2010 года фиксировались кибершпионские операции против стратегических государственных учреждений, а в 2025 году против предприятий оборонной промышленности. В Германии целями атак, как утверждается, становились государственные учреждения, а в Польше – объекты критической инфраструктуры, включая электричество.

электростанции. В рамках санкций физическим лицам запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы подлежат замораживанию. В отношении организации также введена заморозка активов.

дорогие друзья, сейчас предлагаем вам песню «Сарардым бен Сарардым» в исполнении Мехмета Сеске. Вслед за ней прозвучит еще одна композиция, она называется «Ötmesin Bülbüller». Она прозвучит в исполнении Назлы Öksüz.

завершении нашей передачи коротко об основных событиях дня. Председатель комиссии по национальной обороне Великого национального собрания Тюркия Хулуси Акар встретился с американскими официальными лицами в Вашингтоне. Акар заявил, что встречи в Вашингтоне прошли в позитивной и конструктивной атмосфере, выразив оптимизм по поводу поставок Тюркии истребителей F-35. В результате удара украинского беспилотника по логистическому центру на западе России погибли 7 человек, 24 получили ранения, говорится в заявлении губернатора региона, опубликованном в субботу. США начали новую волну авиаударов по Ирану, сообщили в Центральном командовании американских вооруженных сил. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи предупредил, что в случае продолжения войны со стороны США еще в течение 2-3 дней Тегеран перейдет к наступательной и разрушительной фазе конфликта. Иранские силы атаковали судно под флагом Таиланда в Ормузском проливе после того, как оно попыталось пройти через стратегический водный путь без разрешения военно-морских сил Революционной гвардии Ирана КСИР. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

亲爱的听众朋友们，大家好。在今天的节目中，我们将谈论人体所共享的不属于我们的数万亿细胞及其所有者。